и древних, и мудрых напевах Тапшура, под рокот и скорбь его струн, я думаю, вспоминая весь долгий и долгий путь моего многострадального народа. На Алтае сошлись три учения, три драгоценности духа. Слава Будды, Христа, Магомета, а высоко над ними, как над тремя вершинами Юджсумера, все тоже вечное.